0: سيما لذتي طبيعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
4: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj.
3: Или отправляй смс на номер 93-959-00-00 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
2: Листаете ленту? Листайте с пользой! Откройте SKTJ, приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
5: Нужно продать или сдать?
2: Разместите объявление бесплатно.
5: Нужно купить или снять?
2: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store.
5: Подробнее по телефону 100-22-22-22.
2: SKTJ. Ищите проще, находите быстрее.
6: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
7: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Ҷониоча. اصلوری صحتی تیفل و آینده سالی می فرزند.
8: شریک برنامه کامفورت بیبی. غالبون اقدامی نوبتی صاحبی 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه‌تی‌جی و یا برقمی 3344.
9: سلام مادرانی مهربان. هنگامی سلفزنی چی کار کنیم؟ چی را دانیم و کی تبوبت لازم است؟ پاسخ می گویم. سلفا نه همیشه بیماری است، آن می تواند راهی محافظت ارگانیسم باشد. متخصصان می گویند که مهم است سبب سلفا را فهمیم. اگر سلفا با حرارت، نفس تنگی یا دراز مدت باشد، این نشانه آن است که

аллакаатилерпарпут 2001 аллакаатитассиак илисматуутут аллаасерисат сиуллиит иммиккоортуп аппа наасерсиуп Morten P. Possilip какартарсуарми наюақартиллуни укиут 1920 иккут тунгаанут ингерлатиллугит аллаасерисимасаи илиниартитисуми сораамани

же божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарить.

0: Маяк. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
1: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00 вечера.
1: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Воспитательный знак.
2: Воспитание без цели – шаткое воспитание. Воспитание и так процесс незащищенный, а без определенной цели он изнутри сам себе будет противоречить. Цель же придаст ему силы противостоять внешним нападкам. Нам нужна цель достойное воспитание. Оно необратимый процесс. Второй раз нашего ребенка не воспитаем, не будет у нас возможности исправить ошибку в выборе цели. Цель должна быть высокой, даже такой, что превосходит наши возможности. Нам нужна цель, которая содержит в себе вечное начало и поведет ребенка, а может нас тоже, к поиску в себе своего высшего образа, который является благом для человечества. Такая цель воспитания существует. Педагогическая классика давно бережет ее для нас. Это есть воспитание благородного человека.
0: Шалва Аманашвили, педагог. Кино – это замечательный портал в реальность, в котором мы сами для себя становимся видны и доступны.
1: Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».

Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома, снова между нами города.

одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда.

одно, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза —

0: Audio Stories.
1: Распечатку картины, созданной искусственным интеллектом, повесил в Национальном музее Кардиффа художник Элиас Мароу. Работа «Пустая тарелка» показывает мальчика в школьной форме с книгой под мышкой и пустой тарелкой на коленях. Она выполнена в стиле исторической масляной картины и висела в отделе современного искусства. По музейным стандартам указали носитель и источник. Цифровая печать на бумаге, рамка на заказ, лимитированный тираж с подписью, предоставлена художником в аренду в 2025 году. На своем сайте Мароу объясняет идею. Картина иллюстрирует состояние человека в 2025 году. Тарелка пуста, книга закрыта, на форме знаки давно закрытого учреждения. Неясно, ждет ли мальчик еды, наказания или забвения. Как подпись использована валийская фраза: «В голоде он пытается учиться, в нищете он пытается жить. Уэльс он называет своим домом». Картина провисела несколько часов. Ее увидели сотни людей, прежде чем обман раскрыли и изображение убрали.
0: Audio Stories.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действия 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Тутки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действия 16 августа. Подробнее на туту.ру

0: Audio Stories.
1: Баттермилк или пахта, который часто встречается в англоязычных кулинарных книгах, это побочный продукт переработки сливок. Название буквально означает «молоко от масла» и отражает традиционный способ приготовления. При взбивании сливок образуется масло, а оставшаяся обезжиренная жидкость – классическая пахта. Настоящая свежая пахта почти не продается ни в России, ни за рубежом. Обычно используют сухой порошок или промышленно ферментированное молоко с устойчивой кислотностью. Такая пахта похожа на простоквашу. Для замены пахты в зарубежных рецептах часто смешивают молоко с уксусом, лимонной кислотой или винным камнем. Такой суррогат подходит только для теста, но не для питья.
0: Audio Stories.